Както вече знаете, ще представим подробности за новия компакт диск на Михаил Плетньов, прелюд